0: голубы.
1: Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

судьбу, но за наши дни прекрасны весенние. Я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

Влюблён, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

утешительный обман. Какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

знаю, тебя согреет, и между строк не будет пустоты. Я, как и ты, я тоже в счастье верю, и сквозь года

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Thank you.

что нам казались нежным сном. Поверь, но больше никогда не будем счастливы вдвоем. Мы вдвоем.

плачет от счастья, кто-то смеется, упав. В жизни столько простых вещей, для которых я слишком слаб. Если

боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не стану тем, кем мог быть когда-то. Я боялся казаться напуганным. Я боялся казаться зажатым. Я боялся, что никогда не

0: На рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал. Как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.

Я так и начну. Вот, пока нежные солдатики чуть-чуть готовятся. Я начну. С вами мы, Диджей Данчо и Нежное Солнышко. Чуть позже начали из-за небольших технических проблем. Я помогал ей с радиобоссом. Вот. Первый трек от себя я поставлю. Тофлиубара, Цветочек 7.

0: И всем привет, наши дорогие активы фуфаки, вам вами ми гвей невая фуфко и гвей дальто. И будем два кифа с вами. А я передаю гвей. Да, то принимай у нас кифнифки проблемы были. Я его бофом.
1: Так, я тем временем тоже поприветствую всех еще раз. С вами мы, диджей Данчо и Нежное Солнышко. И от себя я включу трек «Алекс, спаси меня от этой боли».

0: Это был вот такой вот трек от меня. Классный трек. Спаси меня от этой боли, Алекс. А я передаю микрофон тебе. Нежное солнышко, принимай и ставь замечательную композицию. Так что принимай.
1: Повторик трек. Фетри, Биг Мамунь и Инноватай. Поехали по реке. Думаю, в покипа трек.

0: portocalho pífilo, portocalho fiatri, big mamui. E não volta aí. Aí é que mulher menino. Pra friar e ficar frio, filho. Pefni. Aí é que mulher menino. Pega o que vê. Dá no microfone. Prende mais. E cadê как телек тебе?
1: Я скинул. И я для тебя, солнышко, поставлю песню «Анивар, любимый человек». А насчет трека, спасибо. Мне очень нравится такой трек, поэтому, солнышко, принимай от меня трек «Анивар, любимый человек».

0: Так вот был трек Энивар, любимый человек, для прекрасного нежного солнышка. А теперь, нежное солнышко, принимай микрофон и ставь замечательный трек.
1: Да, я уже принял микрофончик, и я хочу поставить Фомана в здание. Специально для тебя принимать.

0: Hayır, yemeyim. Birinde lu gibi yulandı. Benim mikrofon kek. Etaf ve mintakin lu peflu. Hayır, papa. Tilek
1: Я уже принял микрофон. И сейчас я поставлю очень замечательный трек. Кавер на песню «Дым сигарет с ментолом». Диджей Шарк. Вот, слушаем.

Это тик и гаи. Буду знать, а пока дана нету великий, пока я буду с вами.

Это тек перелетала, да я котика буду знать тебя, а я передаю дифферозанту, принимай и вставь клёв в ней тек.

0: же вернулся.
1: Я сейчас поставлю для вас очень замечательный трек. Это будет у нас Алексей Степин, «Дорога — это гитара». «Дорога — это гитара 2», точнее, трек называется. Так что слушаем. Уже добавляем и включаю в эфир. Полетели.

0: композиция прозвучала. Я передаю микрофон тебе вновь, нежное солнышко. Принимай микрофон и ставь замечательный трек.
1: Налег мой венок. Ай, трек увеличит эфир.

Так, нежное солнышко вылетело. Поэтому поставим следующий трек для вас. Я поставлю от себя. Сейчас мы его поставлю вам. Алексей Степин. Песня «Только ты». Поэтому слушайте.

следующий трек его поставит прекрасное нежное солнышко. Надеюсь, как говорится, попытка номер два. Надеюсь, получится. Поэтому, нежное солнышко, принимай микрофон.

Так, ладно, пока тут проблемы, конечно, солнышко. А, тогда я включу трек от себя. Это будет OPM, чужая невеста.

Так, следующий трек от меня прозвучит. Санта Лючия, Quest Pistols Show.

Трек от меня прозвучал. Вот следующий трек прозвучит «Аромат дорогой» для всех от меня, так как пока у нежного солнышка технические проблемы, вот что-то у него опять с треками, но надеюсь, все будет нормально. Поэтому включаю.

Какой трек прозвучал? Следующий трек прозвучит тоже от меня. Будет у нас трек Вика Воронина «У меня есть ты». И прозвучит он для нежного солнышка. Внимай.

Следующее прозвучит от меня для нежного солнышка и для всех радиослушателей. Шанхай, Снежная королева.

0: Kim.
1: Звучит Трофим, город Сочи. Слушаем.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Калитка прозвучит от меня тоже для нежного солнышка. Это будет песня веселый диджей «Божья коровка».

Следующая композиция от меня прозвучит. Влад Парфиров «Украду» для всех радиослушателей.

0: Ну, я с вами буду потихонечку прощаться, но ненадолго, а всего лишь до 22:00. Так, с вами были мы, Нежное Солнышко и диджей Данчо. Услышимся обязательно. И включаю последний свой трек. Бетти Чиппинс, Печаленник.
1: Чиппинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда?

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй, на самой гостеприимной и на самой лучшей радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. В ближайшие 2 часа я буду с вами в эфире. И хочу начать сегодняшний эфир, конечно же, с рубрики «Концертная площадка». И сегодня для вас поет замечательная исполнительница Марина Брис. Встречаем! И открывает наш концерт песня «Атеистка».

Продолжается наш эфир научной радиостанции «Лидер». С вами по-прежнему диджей Светогорский. И продолжается программа «Концертная площадка». Сегодня для вас поет замечательная исполнительница Марина Брис. А сейчас прозвучит песня «Мама».

Продолжается наш эфир на лучшей радиостанции «Лидер». С вами по-прежнему диджей Светогорский. И сейчас у нас программа «Концертная площадка». Для вас поет замечательная исполнительница Марина Брис. Сейчас она для вас исполнит песню «Заварю чаю».

А сейчас прозвучит песня, давшая название альбому Марины Бриз. Альбом называется «Хочу полюбить», и песня, конечно же, так называется. Давайте ее послушаем.

0: сегодня со мной? Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

отлетела листва у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем. А Самуэль в сердце не игрушка.

Это был Самуэль «Сердце не игрушка». А сейчас послушаем группа «Три восьмерки». Давай жить вместе. И еще будут Сергей Грищук и дуэт «Гравитация». Тихий вечер.

Это был дуэт «Гравитация» и Сергей Грищук «Тихий вечер». И была группа «Три восьмерки. Давай жить вместе». А сейчас послушаем президент и амазонка «Земляничка». И будет Анна Немченко «Танцпол везде».

это была Анна Немченко, танцпол везде, и были президенты и амазонка Земляничка. А сейчас послушаем Fiesta Family. Тук-тук, Айгор, цена промаха.

0: своей тропой. Не нарушай покой.
1: Это была Fiesta Family. Тук-тук. И был Айгор. Я строил мир на честности твоей. А сейчас послушаем Энди Вильямс. И будет Барби Гелл.

Это была песня и еще был Энди Вильямс. А сейчас послушаем Мария Янковская, Сигма Бой. И еще будут Асен, диджей Нейтрино и диджей Фаер. Я.

0: Это были Асен, диджей Нитрина и диджей Байер и Алис. И все была Мария Янковская, Сигма Бой. А сейчас послушаем группа Блокбастер, Стюардесса. И будет группа Пэл Суан, диджей Фингер, Ди Киеро.
1: Группа 928, приборная. Okay.

Это были Белл Суано и Диджей Магик. И была группа Блокбастер Стюардесса. А сейчас послушаем Айгор «Цена промаха». И будет песня «Бой, бой».

трон теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем я царствие мое.

это была песня «Бой, бой» и был Айгор «Цена промаха». А сейчас послушаем группа «Чернила неба». «Ты моя половинка». И еще будет Анна Семенович «Секси бомбочка». Ты моя.

0: Это была Семенович в сексе «Бомбочка» и была группа «Чернильное небо». Ты моя половинка. А сейчас послушаем Crazy Frog. И а еще будет Акванеон, ты и я.
1: What's going on?

Это была группа Акванеон. Я и был Crazy Frog. Сейчас послушаем песню Анси. Это все ты. И будет песня «Ты ушел, и я одна. Моя жизнь без тебя».

Это был Баззя. И были. А Самуэль песню только один и будет еще Дакота.

Джен Белла, люби меня. Пак Сон, Далила, Банк, Банк.

Это были Далила, Банг-Банг, и был Дэн, Люби, Люби как солнце. А сейчас послушаем Дэдди и Янки, Газолина. И еще будут Блокбастер и Оленька, шепчешь мое имя.

Это были Блокбастер и Ольга, шепчешь мое имя, и был Дэдди Янки, Газолина. А сейчас послушаем Ал Султан. И еще будет русский Ванька.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас в ближайшие два часа буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает. А слушают меня сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мегамикс Музик. Это пока. Попозже еще, наверное, присоединится Чистый Кайф. А также меня слушают на наших чатах партнеров. И я хочу поприветствовать тех радиослушателей, которые слушают на радио чатах партнеров. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут наборы ведущих, если вы активный человек. Если самое главное, вы адекватный человек. Если вам 21+. И если вы мечтаете попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Но пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень, а по берегам Туры.

Вот и прозвучала песня про Тюмень. Заказиков, как я вижу, пока нету, поэтому пойду-ка я спрошу кукушку. Пусть-ка погадает, будут у меня сегодня заказики или не будут.

Ну вот уже и к кукушке забегал, погадала, покукукала чего-то там. Но, так, Веселкина, ну, значит, по-моему, это девушка. Цветочки Веселкиной, конечно же, я подарил. А вот кто это Веселкина, как же зовут вас, девушка? Написали бы хотя бы. Да, я Сергей, 72. И сейчас от меня вам будет песенка «Привет, красота».

Вот такая вот красота была. Привет, говорит красота. Кофеек, ты даже не представляешь и не поверишь. А вон Ирчонок пришла, тоже надо обязательно. Ведь самая радостная, самая добродушная и гостеприимная радиолидер. Поэтому девчонкам мы дарим цветочки. Хотят они этого или нет? О как! Итак, кофеек. Нежное солнышко, которое сейчас, между прочим, находится на радио «Ночь любви», тебя опустило ниже плинтуса. Хочешь верь, хочешь нет. Но из кофейка она сделала какао. Принимай.

Вот такое какао-какао, копеек для тебя было от нежного солнышка. А Александр говорит, а любовь-то малины сладче. Ну, не знаю, Александр, тебе, может быть, виднее, а то утром такая горькая бывает, когда увидишь без макияжа.

0: Вот так вот. Всюду, говорит, прорастет. Александр, ну, по-моему, для тебя Славик заказал. Для Александра, говорит, Воронеж. Вот не знаю, что к чему, но принимай.
1: В Воронежской области от всего сердца, от всей души посвящается. Храни вас Бог, люди, ваши дома, ваших детей. С уважением, Владимир Курский. Всем моим друзьям огромный привет, Воронеж.

Вот такой заказик у меня был, Саша, для тебя от Вячеслава. Ирчонок, да не только теплее, даже можно назвать пушистая будет, и будут правы люди. А пока заказик у меня от Ирины, просто сам.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вышли шайки.

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И

Вот такая классная композиция прозвучала вам от меня. Вячеслав мне заказал, говорит, сломалась веточка. Ну что ж, посадим другую. Принимай.

Вот так вот у Вячеслава веточка сломалась. Ерчонок, да что ж ты говоришь-то? Не говори, говорит, мне прощай. Да никому я не говорю прощай, это меня все посылают куда подальше. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Ерчонка. Александр, а я сам вам хотел предложить этот заказик отставить, а лучше я включу для вас песню про Воронеж. Вот какие надо про Воронеж песни-то слушать.

Вот такая вот песня про Воронеж была от меня. А сейчас нам споет Наталья Чистякова-Хвалынская. А счастье-то, говорит, не за горами, ловите его.

Вот такое вот счастье не за горами было от меня. Ирчонок, ну вот как только меня не обзовут. Я, говорит, назову тебя облаком, ага, только растай быстрее, свали, да? Принимай.

0: Вот такой заказик у меня был от Кирченка. А от меня вам будет 103,0 всего лишь навсего.
1: Опять дорога вдаль меня зовет.

синяя вечность. И это мне заказал Вячеслав 60-й, так что принимай свою вечность, хоть и синюю.

я, рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки носит.

Вот такая вот синяя бездна прозвучала у меня от Вячеслава. А я просто угощу дам сигаретой. Хотите, не хотите, хотите, не хотите, придется курить, ведь я угощаю.

судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Ну ладно, закурили, не закурили, сигареты я раздал. Ерчонок, а вот ты своим заказом мне анекдот, слушай, напомнила. Вечером в купе входит дама и готовится ко сну, значит, раз, реснички снимает, ложит, вытаскивает линзы, ложит, потом грудь вставную вытаскивает, ложит, наверху грузин лежит. Слизь горит, дорогая, ее отстегивать будешь, кидай сюда, да? Реснички она мне заказала, принимай.

Вот такие вот реснички были от Ирички, в смысле от Ирчонка. Аннушка, удача, ну елки-палки, все время мне намекаешь, да, чтобы я стрелял из лука, а ты бы ловила зубами стрелу. Но, ошибаешься, у меня лука нету, если я буду стрелять, то из ружья, поймаешь, нет? Принимай, царевна лягушка.

Не знаю, Искорка, до скольки поднялось, но поднялось это точно, только не давление. А вот что, угадай сама. Веселый диджей у меня будет от Славика 61-го. Принимай, Славик.

Искорка, а ты как догадалась-то? Конечно, давление будет свысока. Но вот чем и куда, подогадывайтесь. А то в чате девочки такие, а мы не к таким. На остановке тут трамвая, да? Как Ирчонок говорит. Ну, конечно, все такие скромницы, ядрёна кочерышка. Домовой чат мне заказала Снежка. Принимай.

Да, Ирчонок, поди стоишь на автобусной остановке, а ждешь трамвая. Ну что ж, у каждого свои бзики. Но это же понятно, потому что куда бы Ирчонок ни взглянула, везде у нее виски. Даже, говорит, глаза цвета виски. Ну так все понятно, Ирчонок, принимай.

0: Вот такие вот глаза цвета виски. Это все было от Ярченко. Анька, зажимай, зажимай давай. Это Снежка заказала такую композицию.
1: Анька.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Вот так вот, Танька, ремонт у себя делала. Ирчонок, да дух авантюризма у нас не пропал. Это все женщины перебрались в высотки жить. И на последний этаж попробуй-ка залезь. Дамы за 30, а от меня будет вам.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
2: Да ладно.
1: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.

Вот такие вот дамы за 30 были от меня. А следующие будут чистушки, ну просто деревенские, вот и все.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести после меня свои эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это вот. Послушайте, что мы вам желаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая, как всегда, поведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Я всех приветствую. Спасибо Сергею, как всегда, за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И если у Еляшки дадут интернет, тогда она тоже подойдет. А пока ее нету, надеюсь, она придет. Что ей дадут интернет. Я с вами с каждым поздороваюсь. И включу рекламку. Так, она у меня куда-то убежала. Вот, нашла. И потом уже буду выполнять ваши заказики. Так, это у нас Лена Перунова, Юлий Цезарь, Чистый Кайф, Сергей 72, Рафаэлка, Радиолидер, Нифига не фея, Кофеёк, Аннушка Удача, Диджей Святогорский, Я-145, Юзи-454 и 749. Я всех приветствую. Да. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами!
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себя. Так, я вижу, к нам присоединилась Веселкина. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Что-то я забыла вот это вот отправить. Вот так вот лучше. Вот. Ой, сама себе даже отправила нечаянно. Так, ладно, ничего страшного. Так, вот так вот отправлю. Вот. А сейчас уже правильно. Так, заказиков у меня пока что нету. Я буду ставить только от себя. Пока что. Так, давайте. Так. Вот это пока послушаем. Будет Зара Чапаев. Быть счастливым.

И это у нас были Зара Чапаев с композицией «Быть счастливым». Так. А, у нас он уже ушел. Юзер 020. Это я хотела поздороваться, а он уже ушел. Так, давайте следующее. Это у нас будет Мишель Серова «Ромашки».

И это у нас была Мишель Сеова с композицией на Машке. Так, и давайте следующее будет.

0: лишних слов.
1: И это у нас была NXLI с композицией «Костёр». Так, давайте следующее будет у нас. Три композиции будет. «Камягин Феникс», «Юлия Волкова», «Бамба», «Бум-бам». И «Татарин из Танда», «Жена хулигана». Слушаем.

Позвучали эти несколько у меня композиций. Так, Сюзанна... Так, нет. Так, Камягин Феникс, Юлия... Феникс, точнее, Юлия Волков Бамбан, Татарин и Стандер, жена хулигана, Василиса Неваляшка, Сюзан Светличные косы, Лиза Эмотс Нога, Сюзан Светлична Алла Рассвет, The Evener и Ultranate Starlight и Сергей Суновский, Домовой Чайлд. И давайте следующий еще послушаем. Шаман России Мама и Сюзанна Светличная, Красная Девятка.

Прозвучали у меня две композиции: «Шаман России мама» и «Сюзанна Светличная Красная девятка». Так, давайте вот эту давнишнюю песню послушаем. Будет Анастасия Приходько «Мамо».

И это у нас была Анастасия Приходько, мама. Так, и давайте следующее. Шаман, Гуля Россия.

Позвучали у меня, так, получается, две композиции «Шаман Гуляйосия» и «Музыка Кавказа, если это сон». Так, и давайте следующее послушаем. Так, это у нас будет «Даина». Я жду тебя. Так, следующее, потом Егор Гайдук «Тень от облаков». Так. И вот давайте еще вот это. Сергей Завьялов «Судьба моя».

день темнее ночи, а из света лишь улыбки сына старшего и дочки, твои копии, картинки. В доме тихо, но не пусто.

0: ребенок в школе. Постоянно спрашивает, когда папка уже вернется.
1: Пап, привет, я соскучился, я тебя жду.
2: Привет, пап.
1: Папочка, я по тебе очень соскучилась.
3: Привет, как дела? Я закончу школу на все четверки.
2: Пап, я считаю тебе всего хорошего, что ты поскорее вернулся.
4: Очень скучаем, ждем тебя дома.

Позвучали у меня несколько композиций. Так, это кто у нас были? Музыка Кавказа, если это сон. Даина, я жду тебя. Егор Гайдук, тени от облаков. Сергей Завьялов, судьба моя. Настасья Самбурская, бриллиант. Инфинити, не любовь. Людмила Соколова звучит латино. Александр Панайотов, улетай. И Филипп Киркоров, моя Виктория. Так, давайте послушаем следующий. Будет гравитация. Я удаляю номера.

И это у нас была группа гравитации. Я удаляю номера. Так, давайте еще две послушаем. Ирина Дубцова, я герой. Ой, точнее, герой. Дюран, каменное сердце. И Владимир Шучкин. Миркин Лап, Дикие розы.

звучали две композиции. Так, это у нас были Ирина Дубцова, по-моему, да? Ну-ка. Да. И Дюран, «Каменное сердце». Так, следующий, Владимир Шучки и Маркин Лап, «Дикие розы».

И это у нас был Владимир Шучкин с композицией. А, Владимир Шучкин, Милкин Лаб, Дикие розы. Да, сегодня целый день что-то вообще без этих. Без заказов. Сама ставлю эти композиции. А, так, давайте вот это послушаем. Мьюзик сова, царевна лягушка.

И это у нас была мюзик-сова, Саевна-лягушка. Так, и давайте следующий послушаем. Это у нас будет... Так. Свита малая.

И это у нас была свита с композицией «Малая». Так, и мы будем уже прощаться с вами. Услышимся завтра в это же время. С 20.00 до 22.00. Я буду принимать ваши заказики и выполнять эти 2 часа, как всегда. Так, всем хорошего вечера. Отличного настроения и всем пока-пока.

Такой вот трек прозвучал. От меня это был мой джингл, а с вами я, Диджей Данчо. И буду вас радовать все это время только для вас, с замечательными композициями и вашими же заявочками. Пишите свои заявочки мне, а я постараюсь выполнить их. А пока что я поставлю трек «Милен», «Любовники». Его попросила у меня Снежка поставить, поэтому поставлю.

Вот такая вот композиция прозвучала. Милен, любовники. Вот такая вот композиция прозвучала. А я поставлю следующую. Это будет Джакалип Доча для Алинки.

Следующий трек я поставлю от себя. Он прозвучит для Снежки и для Алинки. Это будет 5 утра. Давай сбежим искорки.

Это был трек для Снежки и для диджея Алинки. Я поставлю следующий трек. Это у меня пришел заказ от Снежки, опять же. Пришел заказик такой. Песню она просит Ирину Аллегрову. «Верьте в любовь, девчонки». Обязательно я сейчас ее поставлю для тебя. Так что принимай. Так что принимай, Снежка. Трек уже звучит в эфире.

следующих экспедиции прозвучит от меня для Юляшки. Она слушает нас через трансляцию ВК. Поэтому для нее прозвучит песня Иван да Марта на горе Колхоз.

Вот такой вот трек уже звучал. Следующий трек попросила поставить диджей Снежка. Она попросила поставить этот трек для Алинки. Алинка, принимай. Какой-то трек ты сейчас услышишь сама.

теперь озвучит трек. Наверняка многие на дискотеках под него отрывались в свое время. Вот. По крайней мере, 90-е, нулевые точно. Это трек от группы Dr. Alban, It's My Life. И прозвучит он для диджея Алинки. Так что диджея Алинка принимает.

0: Вот
1: такой вот трек прозвучал. А теперь прозвучит трек для диджея Светогорского. Он у меня попросил поставить песню «Печалик» Пэтти Чиппинс. Я уже ее добавляю и загружаю в эфир. Поехали.
2: Чиппинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда, мой маленький?

Следующий музыкальный заказик прозвучит от Снежки. Она просит, чтобы я включил песню. Певица Максим на радиоволнах. Я обязательно выполняю данный заказик, и трек летит в эфир.

Следующий трек попросил меня поставить диджей Светогорский. Этот трек будет в исполнении группы Queen. Но выполняем.

Да, вот такой трек был. К сожалению, нашлась только минусовка, но я найду обязательно, если что, и поставлю. А сейчас будет от меня трек для Снежки. Предупреждаю сразу, нейросеть мне нагенерировала слишком уж много милоты, поэтому не судите строго за трек. Потому что я просил нейросеть, чтобы она делала немножко милых фраз, но она слишком много сделала. Видимо, в английском языке у нас нету слова «немного». Вот. Поэтому она не поняла. Но трек получился хороший. За референс был взят мой голос. И обработан через нейросеть, поэтому слушаем.

Так, у меня что-то случилось с интернетом. Перезагрузка какая-то была. Но не переживайте. Поэтому, Снежка, принимай. Пилот. Твои заказики у меня

Следующий зажигательный трек прозвучит для диджея Алинки и Снежки. Это будет трек OPM «Чужая невеста». Короче, поехали.

Следующий заказик прозвучит от Снежки. Она попросила поставить тату. Обезьянка 0. Выполняю.

Кстати, вот трек прозвучал. Следующий прозвучит вновь от Снежки. Это будет NU, если сгорим. И также DJ Alinka тоже принимает этот трек.

Так, следующий трек прозвучит для «Доступ закрыт». «Снежка просит», Эдуард Хуснутдинов, «Уля дура». Но поставлю я обязательно эту песню. Так что эту песню. Так, сейчас я ее добавлю. Так. Все. Добавил. И теперь для «Доступ закрыт» прозвучит трек от «Снежки».

Благодарю, Снежка, за такой душевный трек. Обожаю такие треки. Вот. Позже я еще поставлю один из своих любимых треков Эдуарда Хуснутдинова. Но это будет позже, потому что мне его еще скачать надо. А пока я поставлю трек для тебя, Снежка, и для диджея Алинки. Песня будет Алекс Чей. Какая песня вы сейчас услышите?

Интернет, конечно же, решил меня немножко профлить, походу. Но я же все-таки с вами. Вот, поэтому следующий заказик прозвучит для слушателя с именем «Живу в его сердце навсегда». От Снежки это будет «Сказочная палата». Но перед этим я скажу то, что реально нейросети на данный момент творят реальные чудеса. Поэтому «Сказочная палата», так скажем, доказывает то самое, особенно очень сильно. Вот. Курочку-рябу поставлю я «Сказочная палата», поэтому слушать.

0: Господи, с кем я живу вообще, а?
1: Теперь мы послушаем еще одно творение искусственного интеллекта, потому что я включу RSAI. Так называется «Я тебя люблю». А пока я ищу музыкальные заказики.

Коротенький трек был. А я ставлю следующий музыкальный заказ для Джоконды от Снежки. Это у нас будет группа Любэ. А трек будет «Конь». Так что принимайте.

Следующий трек прозвучит для всех тех, кому уже наконец надоели эти ограничения мобильного интернета, в том числе и для меня, но и для всех, кого его ограничивают. Ну, смысл вы сами поймете, потому что трек называется Fire, нет Wi-Fi. Поэтому включаем.

Следующий трек прозвучит для слушателя с ником «Ход королевы». От Снежки будет «Алькасар Думан». Кавер на «Сектор Газа». Поехали.

следующий трек прозвучит от меня. Это будет у нас Андрей Груня, «Наше кафе», 2018.

Следующий трек прозвучит для прекрасного нежного солнышка. Это будет Игорек. Хочу тебя срочно.

следующий трек попросил поставить с ником Outbird. Ну, как-то так я прочитал. Надеюсь, правильно. Не могу точно сказать, потому что по-английски не особо владею английским. Но трек я нашел, который вы второй скидывали, а вот насчет первого трека, который вы скидывали, вряд ли получится мне его найти, потому что, во-первых, исполнителя не написали, во-вторых, скорее всего, это не в формате радио, поэтому не смогу. Но если вы, конечно, напишите исполнителя, я послушаю трек и включу. А пока я включаю трек, который я нашел, второй. Сейчас я его включу, добавлю. Так, как раз докачался. Так, сейчас

сейчас я его заново сохраню, а то у меня что-то он не запускается. Ага, все. Все закончился. Так. А теперь поехали. Надеюсь, трек кто-то нашел.

0: следующий прозвучит. Мой кавер на песню «Девочка, не надо слез лить напрасно», потому что попросила его поставить «Нежное солнышко». Но принимай.
1: Всем привет!

0: Спасибо.
1: Следующий трек я просил поставить Снежка, и это будет трек от нашего шефа, то есть от Сергея 72. Песня. Сейчас посмотрю. Так, просто слезы. Сейчас его добавлю, а то у меня что-то не хочет сразу запускаться. Бывает такое.

0: Трек называется правильно, точнее, называл «Без слез», поэтому слушай. Немножко не туда посмотрел, бывает.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, берез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания. Осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами, на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных теклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который брошен.

Так, следующий трек я подготовил. Это будет такой мини-рофл для Снежки. Это будет такой классный трек. А какой это трек? Это Дети Рейв. Фига ты гасишь. Поэтому поехали.

0: لا.
1: Следующий трек прозвучит Айгор «Два крыла». Прозвучит он от Снежки для пользователя с ником 5 пятерок 28. Ну как-то так он читается. Здесь правильно прочитал. А я сейчас добавляю трек и запускаю «Два крыла». Поехали.

Следующий трек прозвучит от Снежки для рукодельницы. И спасибо, Снежка. Очень классный трек. Поэтому ставлю.

0: Ну, Снежка, ты просишь самоуничтожение. Будет тебе самоуничтожение. Сейчас включу. Сейчас его... Сейчас... Вот самоуничтожение для тебя поставлю. Так что ты не переживай. Я все выполняю. И спасибо тебе огромное за заказики. И от себя, и для других. Поэтому большущее тебе спасибо. Уважаю.
1: Самоуничтожение через 3 минуты.

0: 4, 3, 2.
1: Такой трек. Спасибо тебе, Снежка, за такой трек. Шикарный. А я тем временем отвечу тебе, но только другим треком. Так, другим треком я тебе отвечу. Это будет трек «Доза». Поэтому принимай от меня ответку.
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

Вот такой вот трек был. Следующий трек. Попросил поставить Снежка для пользователя 7 семерок. Ну и также он прозвучит для DJ Алинки и для Островок 123. Домик Окна Версат. Принимайте.

Звучит. Следующий трек прозвучит от меня. Это будет платный удар. Мама. И прозвучит он для Снежки и нежного солнышка. Принимайте, девочки. Это вам.

А теперь Снежка принимает меня еще один трек. Это будет «Слезы асфальта» доверять любимым. «Слезы асфальта» доверять любимым. Трек называется. Поехали.

И последний трек от меня будет «Я ухожу» в моем же исполнении. А я со всеми прощаюсь. Всего же до завтра. Услышимся обязательно. А мы в то же время, и также в 12 я выйду с снежным солнышком. Вот, поэтому принимайте следующую позицию, и я ухожу.

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.